куяннамииллаарук оqaaraka таққаужут онно қаттиарнеарпусина катжамит тусарсаауккарнилаарми йоқ таусунни ниллерпиксанга нааммаксиммиппат пинасуарусиунунгуанит ноққангаттиарнеарпуси накатжамит таа